Господня, Бог Господ и явися нам, благословен гради во имя Господне, камене гожене брегоща зиждущи, сей бисту главу угла от Господа би сей, и е здивен во очесех наших, Бог

благочестия, тем же и приясте, сугоби венец от Господа Бога, славу венчавшему вас восилающте. Честни преподобно мученици 26 зографски дни.

0: спасе от смерти души нашия. Аки
1: паки, миром Господу помолим.
0: Господи помилуй.
1: Спаси, помилуй, съхрани нас, Боже, Твоя благодатию.
0: Господи помилуй.
1: Христо е преблагословено, славно Владичество наша Богородица и Преснодева Мария. Съвсем свети, поменуш сам себе.
0: Пресветая Богородице, спаси нас. Тебе, Господи.
1: Твоя държава и Твое царство и сила и слава, Отца и Сина и Святаго Духа ни ние пришли во веки веков.
0: Амин.

0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, съхрани нас, Боже, Твоя благодатия.
0: Господи, помилуй.
1: Пресветую, пречистую, пребогословенную, славную Водицу нашу Богородицу и Христу Деву Марию.
0: Пресветая Богородице, спаси нас.
1: Сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.
0: Тебе, Господи.
1: Яко благи човеколюбец Бог е си, и Тебе славу воссилаем Отцу и Сину и Святому Духу, нині и присно и вовеки веков.

Богородице, тем же Тя верно ублажаем, что Тетя чистая, яко Бога Отроковицо, от всякия нужды избави раби Твоя,

Ия, сотворши му небеса разумом, алилуия, яко вовек милост Его, алилуия, сотворши

Алилуя, и провечемо Египта в спервенции, поразившемо Египта в спервенции, его, алилуя. Яков век милост его, алилуя, и извечем Израиля от среде их, алилуя. Яков век милост его, алилуя, рукою крепкою и мистею високою, алилуя. Яков век милост его, алилуя, разделше му черпное море в разделение, алилуя. Яков век милост его, алилуя, и провече му Израиля посреде его, алилуя. Яков век милост его, алилуя,

Iaže za Hrista preterpelije ste. Veličajem vas, strastoterci Hristovi, 26 зографские мученици и чтим честные страдания ваши. Яже за Христа претерпение сте. Бог нам прибежище и сил, помощник в скорбе обречих ни зело, сего ради не убоимся. Негда смущается земля Боже, кто уподобится Тебе, да не премолчиш и ниже укрутиш,

и Господ услиша их. Свет восия праведнику и правим сърцем веселие, в памят вечною будет праведник. Святи ми же суд на земние годи ви Господ, всяко тение споява в них. Дивен

своих. Аллилуйя! Праведник, яко финикс процветет, яко кедър и жевлива не умножиться. Возвеселит се праведник, о Господе, и уповает

Име Боже, по велице и милости Твоей и по множеству щедро Твои, очисти беззаконие мое.

0: нашествии, избавите, молимся, да присно почитаем памят вашу всечесную.
1: Спаси Боже, люди Твои, ай благослови достояние Твое, пусти мир Твой, милости, щедрот ми, възвиси рог християн православних, ниспосли на ни милости Твоя, богатия, молитва ми се пречистя, бъдеш се наша Богородица и приснодеми Марии, сила и честна го животворяща го креста, престателство и честних небесних сил, безплотних молитва ми, честна го словна го пророка, предече гасителя Йоанна, ти словних и съхвалних апостол, ти словних и доброповедних мучеников и живосветих отец наших, вселенских великих учителей, светели Василия Великого, Григорий Богослов, Йоанна Златустаго и живосветих отец наших, равноапостолни Словия на българских простители Методи и Кирила и светих учеников и Климент и Номохристих чудотворце Сави Горазда Ангелария, святаго благоверного царя Бориса Михаила и живосветих отца нашего Йоанна, апостолни жителя Рилского чудотворца, светих отец наших Ивариона, епископа Мегленского, Евтимия, патриарха Терновского, Софрония, епископа Врачанского, преподобних и богоносних отец наших Гаврила Лесновского, Якима Косоговского, Прохора Пшинского, Тодосия Терновского, Паисия Хилендарского, светих славних и добропобедних мучеников Георгия Победоносца и Димитрия Миротучивого, светих мучеников Георгия, Георгия Николая Софийских, светия преподобния матери наши Параскеви Петки, светих и праведник Богоотец Йоакима и Яни, светих 26 преподобно мучеников Зографских, света го мученика Евлампия и Евлампий, преподобно го Теофила, изповедника и жи памет съвършаем и все светих, молим Те много милостиве Господи, услиши нас грешних, молящи се Тебе и помилуй нас.
0: Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
1: И усти щедрота ми, че вовек любим единородного Сина Твой, Господи, че благословени си, со пресветим и Богим и животворящим Твоим Духом, дини и присни вовек и веков.
0: Амин. Святи 26 преподобно мученици Зографски, молите Бога у нас, обители наши предстатели и хранители, свещение преподобно страдалци 26, латинскую гординю изложившия и огненное сожжение претерпевшия, и вечния достойно възхвалим, венчанния достойно възхвалим, вопиюще, радуйте се преподобно страдални. Ангели, удивиша се с небес зрящи безбожно е стремление латин, како преподобния бо огни, изпепеляху благочестия ради иже и умрети благочестно изволиша, и мучителе во бров не изложивше слишат от нас, такова я радуйся. Личе преподобно страдалних, радуйся твердо е изполчение, о поучение многострадалних, радуйся, 26 с 6-те рице и о преподобних, радуйся, томо, спрочим и мученики, радуйся, божествени, варсануфие с михеем твердим, радуйся, думетияне, мино, с Павлом светлим, радуйся, со Антонием Евтимие и Иларионе, радуйся, с Партением Симоне, и Иосифе, радуйся, двойце, Иакова, вкупно с Иоанникием, радуйся, Мартинияне, купно с Козмою и Сергием, радуйся, Киприане, Кирилле, Иове и Савво славни, радуйся, четверице славная, светлих страстотерпец, радуйся, преподобно страдални, 26, Зографски страстотерпци Христови. В 10-ят ден на месец октомври, събота сутрин, празнуваме светлата памет на светите 26 преподобно мъченици Зографски. В този ден празнуваме и светлата памет на светите мъченици Евлампи и Евлампия и на преподобният Теофил изповедник Христа ради. По техните молитви, Христе Боже, помилуй и спаси нас, които днес честваме тяхната свята памет отверзу уста моя и напомняться духа. И слово отригну царице матери, и явлюсь я светло торжествуя, и воскресенье.

и благочестивия в пещи, Рождество Богородичу спасло ест, тук да обо образу е мое, нине же действо е мое, вселенною все возвисает пети тебе, Господа по

сотвори державу мистию свою, растучи гордие мислию сердца их, честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения с херувим, без истления, Бога словорочную, сущую Богородицу, я величаем. Восприят Израиля от рука своего, помянутый милости, якоже глагола к отцем нашим, Авраам.

0: да взиграется духом просвещаем, да торжествуете без плотных умов естество, почитающе священное торжество Богоматери, и да вопьет радуйся всеблаженная Богородице, чистая преснодево.
1: Аки паки миром Господу помолим се, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоя благодать, пресветуй, пречистуй, пребогословенно, славно, водичу нашу Богородицу и преснодево Мария.
0: Пресветая Богородице, спаси нас, со всеми святим
1: поменуш сами себе и друг други, без живот наш, Христу Богу предадим, яко те хвалица, сили небесни и Тебе славу, посилаем

почитающе, ви Бо Господа прослававше, ни недостойно со ангели почитаеми есте.

Господен недоблетксе му, много же паче едини и неискусни, но аще же и не по достоянию, обаче от нас услышите сия,

0: Благословено Царство Отца и Сина и Святаго Духа, нині и присно и во веки веков.
1: Амин.
0: Миром Господу помолимся.
1: Господи помилуй.
0: Освящни мира и спасение душ наши, Господу помолимся.
1: Господи помилуй.
0: О мире всего мира, богостоянии святых Божьих церквей, соединение все, Господу помолимся.
1: Господи помилуй.
0: Святым храме всем и с верой богоговением и страхом Божьим ходящих вон, Господу помолимся.
1: Господи помилуй.
0: Святейшим Отце нашим, Данилем, митрополит Софийским и патриархом Болгарским, честное пресвитерство во Христа диаконство, всем причтилю да Господу помолимся.
1: Господи помилуй.
0: Благочестивым православным българским народом и христолюбивым воинством Господу помолимся.
1: Господи помилуй.
0: Опособите и покорите подоносих всякого врага и супостата Господу помолимся.
1: Господи помилуй.
0: Ограде всем всяком граде стране и верю живущих в них Господу помолимся.
1: Господи помилуй.
0: Богорастворение и воздухово изобилие подобземных и временных мирных Господу. Господу помолимся.
1: Господи помилуй.
0: Плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и спасенных, Господу помолимся.
1: Господи
0: помилуй. О, избавите се нам от всякие скорби, гнева, беды и нужды, Господу помолимся.
1: Господи помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твою благодатию.
1: Господи помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, водичную нашу Богородицу и пресную Деву Марию.
1: Со
0: всеми святыми, помянув сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи,
0: яко подобает Тебе всяка слава, честь и поклонение Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Молитвами Богородицы спаси, спаси нас. Молитвами Богородицы спаси, спаси нас. Молитвами Богородицы, спаси, спаси нас.
0: Паки, паки, миром Господу помолимся.
1: Господи помилуй.
0: Ступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твою благодатию.
1: Господи помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, водичную нашу Богородицу и пресную Деву Марию. Со всеми святыми, помянув сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи.
0: Яко Твоя держава и Твое царство, и сила и слава Отца и Сина и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Спаси.

0: Господи, гневенци, поющи а ти, аллилуйя. Спаси ни, Сине Божи, освети, гневенци, поющи а ти, аллилуйя. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Еднородный Сине и Слове Божие бессмертен си, и изволи ми спасения нашего ради, оплотитесь я от святие Богородицы и присно Деви Марии, непреложно в чело вече вися. Распни се же Христе Божи смерти и смерть поправи, един си святие Троицы, спрославляй ми Отцу и Святому Духу спаси нас.
1: Паки, паки, миром Господу помолим
0: се. Господи, помилуй.
1: Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твою благодатью.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвятую, пречистую, превословенную, славную, водичную нашу Богородицу и пресную Деву Марию, со всеми святыми, помяну сам себе и друг друга и весь живот наш. Христу Богу предадим. Яко благи, човеку любец Бог е си, Тебе славу воссилаем Отцу и Сину и Святому Духу, нині и присно и во веки веков.
0: Амин. А в Твоето царство си спомни за нас, во царствие Твоем помяни нас, Господи.

Мученици Твои, Господи, Евлампий и Евлампия, во страдании Свои венци прияш, тленния от Тебе, Бога нашего, и мощ Тебо крепост мою, мучителе не изложиша, сокрушиша и демонов немощния дерзости, тех молитвами спаси, души

Духовная, моли Христа Бога, спастися душам нашим. Пустинной и безмолвной, житие возлюбивше, и воскрес Христа, жениха Твоего, усердно подекши, и того благое Его, воености Твоей земши. Крестным знамением, к мысленным врагом, мужески вооружившись я, постническими подвиги, постоми, молитвами и слезными каплями, углие страстей угасилайся, достославная Параскево, и ныне в небесном чертозе с мудрыми дев, предстоящих Христу моли о нас, почитающих честную память Твою. Предстательство христиана непостидно е, ходатайство ко Творцу непреложно е, не презри грешних молений гласи, но предвари, ако благая на помощ нас, верно зовущих ти, ускори на молитву и почти

0: Господу, помолим се,
1: Господи, помилуй.
0: Яко святе си, Боже наш, Тебе слава, Силаем Отцу и Сину и Светому Духу, ни присно и во веки веков.
1: Амин.

0: Господи, помилуй.
1: Благословени Господи, милостта Господа, придет на вас, благодати и чубови полюбени си дадени и пришли в веки веков.
0: Амин.
1: Слава Тебе, Христе Божие, обмолвание наше.
0: Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ни пристани во веки веков. Амин. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Благослови. Свети храна апостоли, слави на българских просветители Методий и Кирил, света благоверното царя Бориса Митил, посетителя българско преподобно, кой богоносна вовца нашего Йоанна, посвежителя Рилското чудотворца, светия преподобния матер и наши Петки Параскеви, и живостих отца нашего Йоанна, архиепископа Константинопольского, запусна го светих и праведник, Бог, Отец Йоакима и Ян, и светих...

0: Православно радио Епархийски глас.
1: Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Амин. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти наше. Владико, прости беззаконие наше, свети, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Амин. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да прийде Царствие Твое, да будет воля Твоя,

Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими и огради нас от губительного поветрия недвижимого. Пощади нас, смиренных и недостойных раб Твоих, в покаянии с теплую верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих. Твоего есть ежемиловать и спасательный Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и

0: Истинни Бог наш, молитвами пречисти и препорочи свети своя матери, свети славни си хвалних апостол и сей светих повинет и спасет нас, и яко благ и человеко любят.
1: Аминь.
0: Молитвами свети Отец наш, Господи Иисусе Христе,

0: Това е епархийски глас.
1: Първи же ден опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит: время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня».

Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них, «Не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ, «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня». Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается, лучше было бы этому человеку не родиться. При сем Иуда, предающий его, сказал, «Не я ли, Равви?» Иисус говорит ему, «Ты сказал».

Православно радио Епархийски глас. Капка спокойствие в световния океан.

И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав, «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал, «Радуйся, Равви», и поцеловал его. Иисус же сказал ему, «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус, «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся Писания, что так должно быть?» В тот час сказал Иисус народу, «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся Писания пророков». Тогда все ученики, оставив его, бежали.

Аще беззаконие надреши, Господи, Господи, кто постои тяко Тебе очищение.

0: Хвалите Господа си язици, похвалите го си люди, да вляше едино жизнь вдохнути, лежаща му сину служащия пророка Елисея, значение зелено, обаче обратиться седмижди и прикланашеша се му, превозвещая, яко провидец ваша собори, и ми же омершление божественого слова во душисте, ари омерфивше его свресники.
1: Яко твърдите милости горе нас истина Господня пребива едво век, кто твою спасе ризу раздра, ари ти рекале си, и же троице, троици пресече едино честно е начало в разделения, сей отвержет я бити единого от троици, сей

0: Облече се Господ сила и препоясе се, Господ воцари се, в лепото облече се.
1: И потвори вселено и аже не подвижит се, Господ воцари се. Господ воцари се, в лепото облече се.
2: Дому Твоему подобається, Господи.

Господи, помилуй. И по всю доброво, славника ще молим со милост и жизне, мире, здраве, спасени, спасени, прощени, удавлени грехов. Рабов Божий, всекого честиви.

0: Преблагословенную, славную владицу нашу Богородицу и присно Деву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш Христо Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
0: Яков Булакичеву веколюбец Бог и си, и тебе славу воссилаем Отцу и Сину и Святому Духу.

фарисея, влепото млече се, гревом спасе, упразниле си, юже у древа клятву.

Вселенную, яже не подвижися на кресте, я вся Христе пригвождаем, изменил си доброто создани и безчеловечие убово, ино показующее.

0: Сега отпускаш твоя раб, владико, според думата си с миром, защото очите ми видяха твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, светлина за просвета на езичниците и слава на твоя народ Израиля.
1: На много елета святейши, владико, свети Божи, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас, свети Божи, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Божи, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ние присно и во веки веков. Амин. Пресветая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша, владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наша. Имене Твое го ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ние присно и во веки веков. Амин. Отче наш, иже еси на небесех, да святиться име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес и остави нам долги наши, яко же ми оставляем должником нашим. И не введи нас во изкушение, но избави нас от лукавого.
2: Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сина и Святаго Духа, ни не

0: благословен Христос Бог на сега нине, присвое во веки веков. Амин.
1: Утвърди Боже, святую православную веру, православни християн и свети храм сей во век века.
0: Пред Святая Богородице, спаси нас!
2: Безисление Богослова рочою, сущую Богородицу Тя величаем.
0: Слава Тебе, Христе Божие, опование наше, слава Тебе!
2: Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь, Господи помилуй, Господи помилуй.

0: Климента, архиепископал Кирилската чудотворца, преподобна отца нашего Иоанна Костина, жителя Рилската чудотворца, преподобна наша мати и Петки Параскеви, светики праведни Боготец и Окимени, света Боготов и дякона Филипа, и преподобна отца нашего Толфана на Чертаного, епископа Никейского, их же и памет увършая. И всех святих помилайте и спасет нас, яко му лакичево вековно.
1: Амин.
0: Улица ми се теше го владике нашего Господа Исуса Христа Божия.

Православно радио Епархийски глас. Капка спокойствие в световния океан.

Православно радио Епархийски глас. Капка спокойствие в световния океан.

Православно радио Епархийски глас. Капка спокойствие в световния океан.

Пилат сказал им: «Имеете стражу, пойдите охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу, и приложили к камню печать.

0: Христос воскресе!
1: Воистину воскресе!
0: Христос воскресе!
1: Воистину воскресе!
0: Христос воскресе!
1: Воистину

Православно радио Епархийски глас. Капка спокойствие в световния океан.

Православно радио Епархийски глас. Капка спокойствие в световния океан.